0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Многие из вас наверняка видели тревожные плакаты с надписью «Vorsicht, Eichenprozessionsspinne». В переводе «Осторожно, дубовый походный шелкопряд». Гусеница опасна, яд на ее волосках вызывает мощную аллергическую реакцию. В Германии походных шелкопрядов много. В разные годы то в одной, то в другой земле популяции оказывались по-настоящему крупными. В этом году под удар попал Берлин. Созвано специальное заседание Сената. Политики будут решать, как быстро и качественно помочь населению столицы. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски», Германия в деталях. Начнем сразу с сенсации. Мне звонят из других стран и говорят, у вас там катастрофа, у вас там гусеница. И прислали мне ссылку на статью в интернете на русском языке. Если ты не против, я начну с того, что вот просто процитирую то, что прочитала. Ядовитые гусеницы атаковали Берлин. Как из-за дубового шелкопряда закрываются парки? И стоит ли бояться россиянам в Германии? По фасадам берлинских домов, машинам и даже уличным фонарям этим летом ползают мохнатые гусеницы, а после встречи с ними кожа покрывается сыпью. Звучит ужасно. Между тем, мы живем в Берлине, ходим на работу, заботимся о своих семьях. Это нормальная жизнь. Ну, конечно, приходится немножко смотреть по сторонам, чтобы не оказаться вблизи вот такого вот ядовитого гнезда. Об этом мы сегодня поговорим. Лень, как ты сам-то смотришь на проблему?
2: Страшная опасность нависла над Берлином. Вот хочется какой-то вот такой заголовок.
1: Ужас-ужас.
2: Да, ужас-ужас, совершенно верно. Ну, что можно сказать? Наши зарубежные, в частности, коллеги работают очень профессионально, они мастера писать подобные заголовки. Я думаю, что мы, конечно, не натренированы в такой степени. У них очень здорово получается, очень эмоционально. Поэтому, кстати говоря, многие жители Берлина, у кого есть родственники в других странах, ну, им часто звонят просто по телефону и спрашивают, ну, как вы там, вас еще эти ужасные, эти животные, которые у вас там колоннами ходят по улицам, они вас еще не съели или уже подбираются? А на самом деле, ну, конечно, опасность эта существует, но я бы не стал все-таки ее настолько преувеличивать, потому что речь идет, ну, все-таки о совершенно, в общем-то, на вид вполне безобидном существе, такая маленькая серенькая гусеница, из которой со временем, если она доживет, вырубится бабочка, мотылек такой, который летает и, соответственно, дает жизнь новому поколению вот таких же гусениц, которые селятся, предпочитают дуб, как известно, отсюда и название вот этого животного. И вот что интересно, еще одна такая их особенность, которая, кстати говоря, и вот отражена в этом названии, почему шелкопряд походный. Кто его берет с собой в поход, зачем это нужно, а его никто не берет в поход, он, оказывается, сам отправляется в поход.
1: Лень, ты извини, я тебя перебью, потому что у меня здесь еще одна цитата есть, она мне очень понравилась. Шелкопряд называется походным или процессионным, потому что есть у него такая особенность. И здесь я цитирую. «Гусеницы передвигаются строем, длинной колонной, нос к хвосту, во главе вожак». Я видела несколько раз такие процессии, видела такие гнезда и множество фотографий, но вот четко явно выраженного вожака в начале процессии я никогда не могла вот вычленить. Ну, наверное, есть вожак, просто я не заметила.
2: Надо было внимательно рассматривать эту процессию.
1: Наверное, да.
2: Да, видимо, у него какие-то есть отличительные знаки. Mm-hmm. Но суть, конечно же, не в этом. Дело просто в том...
1: Суть в том, что они действительно опасны.
2: Они, ну, вот еще раз, значит, в чем их опасность? Они не бросаются на людей, они никого не кусают, они не переносят какие-то, я не знаю, страшные заболевания, как это часто происходит с разными насекомыми. Тот же самый малярийный комар намного опаснее, честно говоря, потому что малярия – это действительно серьезное заболевание.
1: Не в последнюю очередь потому, наверное, что малярийный комар прилетает сам.
2: Кусает, да, переносит эту инфекцию.
1: Да.
2: Это там хорошо исследованная цепочка.
1: А для того, чтобы стать жертвой вот такой вот гусеницы, нужно все-таки находиться близко к дубам или под дубовым деревом стоять, или просто сидеть рядом с дубом, потому что очень неприятная особенность заключается в том, что когда гусеницы уже окуклились, их волоски остаются в гнездах, и даже через несколько лет еще эти волоски остаются опасными. На этих волосках находятся капельки очень ядовитого для человека белка, и при соприкосновении с кожей этот белок вызывает очень глубокие ожоги, эти раны плохо заживают. Может быть, анафилактический шок.
2: Разная реакция у разных людей, да, совершенно верно, разная восприимчивость.
1: Да.
2: Вот. Но я все-таки попробую немножечко успокоить наших слушателей, боже упаси, совершенно не призывая их игнорировать, скажем так, эту опасность, она действительно существует, но она имеет все-таки совершенно определенные размеры. Поэтому, когда я слышал слова «стать жертвой гусеницы», ну, я себе представляю другую картину, конечно.
1: Ты знаешь, я, наверное, слишком много прочитала сегодня статей на эту тему, переняла словарный запас.
2: И еще раз, все-таки речь идет о том, что вот эти насекомые, эти гусеницы, не переносят никакой инфекции. Они опасны не этим. Они опасны только тем, что белок, который находится на вот этих вот микроскопических ворсинках, которыми эти гусеницы, собственно говоря, и покрыты, причем когда гусеница превращается в бабочку, вот эти вот ворсинки, они остаются там, где кокон остался, и вот, как ты совершенно правильно сказал, может там сохраняться несколько лет, и в течение всего этого времени вот это вещество, это белковое соединение, оно остается химически активным. А белок, как известно, это, если это не тот белок, который встречается в организме животного, человека и так далее, а это чужеродный, несвойственный ему белок. Хотя, наверное, биохимики и просто химики меня поправят, но идея именно в этом, да, что это такой белок, который не содержится в организме человека. И вот этот чужеродный белок является сильнейшим аллергеном. Самый простой пример такого же аллергического воздействия на организм – это кошка. Потому что когда кошка облизывает свою шерстку, и потом человек эту шерстку гладит, кошачий, условно говоря, белок, который содержится в слюне этой кошки, попадает в организм человека. И именно это вызывает вот эту пресловутую аллергию на кошек. Да? Это не на шерсть и не на там, само это животное аллергия, на совершенно определенный белок, который содержится в кошачьей слюне. Та же самая модель, вот точно так же это работает в случае с гусеницей. Гусеница, наверное, менее симпатичное животное, чем кошка, поэтому все на них вот так вот сейчас и ополчились. И говорят, какие ужасные вот эти вот походные шелкопряды, которые сейчас нам создают столько проблем.
1: Ну и, конечно, проблема, о которой нельзя забывать – гусеницы ядовиты еще и на ощупь. Если такую гусеницу потрогать или она упадет с дерева, я не знаю почему, но очень часто они так и делают. Все случаи, о которых я рассказывала, случались так, что с дерева или куста на открытые участки кожи гусеницы просто падали. И вот в месте падения, неважно, насколько коротким был контакт, вот эти вот капельки, этот белок практически прожигает кожу очень-очень быстро и достаточно глубоко. Обычно с такими ранками обращаются к врачу, потому что они очень сильно болят и нужны какие-то медикаменты. Так вот, в парках и лесах действительно следить, чтобы у детей как можно меньше участков кожи было открыто, ну и за собой проследить не помешает, потому что я видела несколько раз такие ранки, это очень болезненная история, и никому я этого не желаю.
2: Неприятно очень, да. И, кстати, кому еще вот опасно контакт? Ну, я думаю, что ни одному взрослому человеку не придет в голову, все-таки увидев такую гусеницу, брать ее зачем-то в руки. Да, у меня вот не возникает такого желания совершенно, хотя она такая вполне мохнатая, приятная на вид, но зачем? Ну, вот я бы не стал точно это делать. И, видимо, вот не без основания, как мы сейчас это узнали. Плюс к этому, еще раз я говорю, кому опасны вот эти контакты с такими гусеницами, это, конечно, домашнее животное. Если вы гуляете с собакой в парке, то вот это реальная опасность, потому что, ну, что вашей собаке придет в голову, она увидит вот такую вот процессию гусениц. Они действительно идут в колонной. И вот ей захочется, этой собаке захочется исследовать, что это такое интересное там движется ей навстречу. И вот это действительно серьезная проблема, потому что, ну, вот прямой физический контакт с вот этим веществом, скажем так, он тоже опасен. Соответственно, надо идти к ветеринару, если такой контакт произошел, для того, чтобы уже принимать какое-то решение, как животное лечить.
1: А теперь, Лёнь, давай перейдем к не менее интересной и очень полезной теме, как бороться с этими гусеницами. Пока в Берлине Сенат решает, какие меры применимы, какие нет, я расскажу о том, что можно делать уже сейчас. Специалисты предлагают использовать строительный скотч и заклеить гнездо. А гнездо выглядит, мы вам еще не рассказали, обычно на дубах, наверняка вы видели, очень плотно уплетенное как бы серой паутиной пространство выглядит неопрятно, выглядит отвратительно на самом деле. Вы такое гнездо всегда узнаете. Так вот, его советуют заклеить строительным скотчем, чтобы ни гусеницы не могли выбраться, ни волоски не могли оттуда вылететь. Если гнезда очень большие, я думаю, что на это нужно специальное разрешение, но, в принципе, это возможно, газовой горелкой сжечь и гусениц, и все гнездо, и вот эту вот паутину, из которой тоже будут лететь волоски, естественно, делать это нужно либо в защитном костюме, либо хотя бы в респираторе. Очень хорошо действует кипяток, вот прямо практически 100-градусный кипяток. Он, кстати, вот эти вот белковые капельки, белковое это вещество моментально разрушает, поскольку, как известно, белок не выносит высоких температур.
2: И еще одно эффективное, может быть, самое эффективное решение – это пестициды, то есть химические вещества, которые уничтожают вот этих вот насекомых. Но здесь надо быть, разумеется, очень осторожным, во-первых, потому что для того, чтобы применять такие химические средства, нужно специальное распоряжение на уровне берлинского правительства. Такого решения пока нет.
1: Ну а пока без паники, но будьте осторожны.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».